0: светом матами жары. Сгубить надея успокоенный мор. Не набраться веры, не убачить берег.
1: Радио Рация. Тут живе Беларусь.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком

пора. Може быть, усе было бы иначе. Хваляв шум, да смак воды солоной.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Поводле российских Z-военкора у Беларусь заглушила российского оператора МТС на ретрансляторах. По их информации, так Лукашенко отреагировал на ультиматум Зеленского.
2: Нагадаю, что днями президент Украины дал тыдень, каб технику, якая допомагая наводить цели российским дронам, прибрали с белорусской мяжи. У іншым выпадку гэта зробят сами украинцы.
1: Няма сэнсу увязываться у конфликт, надоечы заявил белорусский министр обороны Виктор Хренін.
2: А Лукашенко для виду вырашил поразмаўляць про агрэсіўныя пагрозы з Киева с Путиным.
1: І ўсё ж, як можа развівацца гэты канфлікт? Мэтай Украіны будуць толькі рэтранслятары? Тэму абмеркавалі галоўны рэдактар стрымінгавай платформы «Беларусь Tomorrow» Павел Свердлоў і галоўная рэдактарка выдання «План Б» Вольга Лойка.
3: Як ты думаеш, наколькі ў гэтай сітуацыі вось рэальная перспектыва, што калі тыдзень скончится, тыдень скончится 26 червеня. Украинцы вырашить все-таки у неким выгляде нанести удар по Беларуси. Калин, и знову же, реакция Лукашенко на этот ультиматум Зеленского не будет адекватной, да? И накольки все-таки это может обмежеваться ретрансляторами, которые являются непосредственной метой? Ти, калі уже они кажут про 500 метов, это может быть и удар по неких инших стратегичных для белорусской экономики, для белорусской войсковой сферы объектах.
4: Слушай, ну пока я не вижу таких сигналов о том, что прямо под угрозой эти цели. Я не думаю, что ради Мозырского НПЗ Мадяра вообще бы напрягали, потому что это реально 50 километров от границы. Тут прям нет такой необходимости, о чем, собственно, сказал и Лукашенко, о чем, собственно, сказал Хренин, что мы тут все простреливаемся. Знаешь, мне очень понравилась фраза о том, что, типа, если мы вступим в войну, будет еще хуже. Это Лукашенко цитировал, Путин ему такое сказал. Да, я не очень понимаю, это как. То есть вы настолько небоеспособны, что от вас мало того, что никакой пользы, так еще и немножко вреда, да? Угу. Вот, потому что я начну плакать и требовать меня спасать. Вот, потому что в любом случае, если у тебя появляются какие-то дополнительные силы, ну, наверное, тебе как минимум не хуже от этого, а здесь прям хуже. Угу. Вот, поэтому я, в общем-то, вижу достаточно внятный сигнал к тому, что нам это не нужно. Вопрос, может ли Лукашенко сделать то, что от него просят. Ну, на самом деле, я думаю, что ресурсы для этого, безусловно, есть. Вот. Ну, и, знаешь, мы подошли к той точке, когда твое сидение на двух стульях, оно, ну, стулья разъезжаются между собой, и ты в какой-то момент должен или зацепиться за один все-таки стул, да, или падать. Вот мы в той точке, когда под нами прям уже свободное пространство, да, а стула все еще два, вот, но к ним есть вопросы, да, и к одному, и второму, да, и страшно.
3: До устойчивости их, да.
4: Да, mm-hmm. Да, да, да, и, конечно, Лукашенко очень хотелось бы присоединиться к победителю, ну, а вдруг что-то пойдет не так, да, хотя Украина действительно сделала фантастический рывок, да, вот если подтвердятся новости, допустим, что в Дубне горит центр космической связи, ну, это прям вот такой новый левел-ап такой несколько, вот.
3: А сегодня в Воронеже нечто горит.
4: И в Воронеже
3: завод
4: горит.
3: Завод полупроводниковых приладов, да, ну, да. Некие оборонцы.
4: Причем Storm Shadow, да, угу. Летели туда, поэтому, значит, объект действительно важный.
3: Дорогим. Для ракеты, якая каштуя.
4: Да, да, да. Для Мусорского НПЗ такое не понадобится. Я очень надеюсь, что никакое не понадобится, потому что, ну, да, вот это та точка, где, наверное, стул придется выбрать. Падать между двух стульев тоже очень такое решение. Ну, оно, конечно, не требует никаких действий, да. Вот. Но обычно Лукашенко, когда берет паузу, это, в общем-то, неплохой сигнал, да. То есть не на эмоциях, не вот на этой истерике, да? Так как он от меня посмел, да, там. Угу. Еще недавно фактически такую риторику мы тоже слышали.
3: Обкурился наркоман,
4: да,
3: и
4: да, да.
3: Говорит там нечто.
4: А-ля Озаренок,
3: да?
4: Который, ну, так мысль свою не сформулировал, да, вот все припустили эту истерику, где он там обзывается на Зеленского, а мысли никакой нет, угу. Да. Да, да ты че, да ты кто, да ты на кого, да ты, ну, как
3: слово
4: бы...
3: внимание. Одни эмоции,
4: да,
3: я,
4: да,
3: кажется.
4: Да, да, да. Угу. Вот. Может быть, там Лукашенко на репит себе поставил такую психотерапию, знаешь, как мы его, да, отделали.
3: Ты абсолютно маешь рацию. Белорусские влады выказываются покуль, что вельми осторожно, у адрозненне от пропагандистов и у адрозненне от российских уладов, у яких и автобус одразу ж был атакованы украинцами, не украинским дроном, як каже Лукашенко. Лукашенко каже, дрон був український, але хто його туди якби пульнув? Вальфович сьогодні каже, от, що нехто це зробив, каб фактично посварить Київ і Мінськ, які, що-то вони не були, мені здається, вельми сябровскими, в сябровских односинах. Але, были ровные некие, ровный трек.
4: Какие-то отношения все-таки были, и они были такие достаточно приемлемые на фоне того, что Беларусь совершенно всем очевидно, все-таки в агрессии соучаствует.
3: Да, да. Ну, и кто бы, мог, вот, кто бы это мог быть? Вот. Это НАТО? Это Тихановская? Я не
4: веду. Безличность тут многое объясняет. Да? Вот когда Лукашенко нужен субъект, он появляется. Да? Это может быть даже Ватикан и евреи. Да? Такой, господи, ну какой Ватикан? Какие господи, евреи? Ну что ты выдумываешь? Да? Евреи и велосипедисты во всем виноваты. Да? Угу. Ну прямо себе набрали из Ватикана, и ты такой сказал, ну ладно, раз уже из Ватикана, ну конечно, да. Угу. Да, действительно. А, просто раньше не набирали из Ватикана, а тут набрали, и он сразу впечатлился, да.
3: А тут... Нема субъекта,
4: нету.
3: Да?
4: Ну, вот как-то оно так, кто-то втягивает. Кто вот же это может...
3: Тот, кого такая? Нельзя называть, да?
4: Абсолютно. Совершенно четкое такое, знаешь, гарри-поттеровское, этот вайп, он чувствуется, да, и тот, кого нельзя называть, и вот эти непростительные заклятия, да, ядерку не упоминает Лукашенко, не упоминает Вольфович, вот только Шпаковский там орал, что я россиянам уже говорил, что это вам в моменте кажется, что это дичь, а потом, может быть, и ничего. Ну, нет, не ничего точно, и ответственность за это совершенно другая, хотя вы уже и так наворотили, в общем-то, более чем достаточно.
2: Гэта праграма «Еўразумі», размова Паўла Свярдлова з Вольгай Лойка. Гаворка ідзе пра выклікі, якія стаяць перад Мінскам і Кіевам.
3: Вот як ты думаеш, ці можа Лукашэнка гэтую сітуацыю скарыстаць, каб крыху адысці ад Крамля? Скажем так, вот, и он просит Путина про оборону. И он показывает на Москву, якая горит, на Воронеж, на центр в Дубне, коли он, правда, атакованы, да? И каже, а, ну вот, Мазырский НПЗ, можем мы оборонить нормально? Каб... Да вот, Путин, каб твою давальницкую нафту перепрацовывать на одином, еще там, одним из нешматликих працующих НПЗ в европейской части, да? Вот, вот это их союзного государства, да? И что ему Путин каже? Путин ему каже, конечно, конечно, можем. Лукашенко читает в его очах, да вы Москву не можете, как бы, да? А вот наш Мазырский НПЗ вы будете оборонять. И ти може он скористать это как, ну, легально абсолютно сказать, нам погрожают. Погляди, ну, Зеленский, он же реально погрожает, как бы и Мадяр погрожает, и там иншие, как бы так само нечто кажуть. Я мушу с ними идти на компромисс, потому что ты, Путин, меня оборонить не можешь. Вот. Слушай, с американцами перемовляться.
4: Можно даже без этого обойтись, сказав, что, ребята, отстреливался как мог, ну, попало беспилотником, да, ну, вон, как вы, да, стреляли, вон,
3: да?
4: В капоте, ну. Да, как пытались сбить, да, ну, и я не смог, вы не смогли, и я не смог, да. Знаешь, это можно опрос замутить, кто может спасти белорусский НПЗ, да, Путин или Мадяр, кто скорее? Вот.
3: Путин неким денем, а Мадяр неким не денем.
4: Абсолютно. В кого вы больше верите? Да? Ну и судя по последним событиям, вот. Ну, я не поставлю на Путина в этом опросе. На самом
3: да, российское ПВО, конечно, по словам Пескова, працуя... И он там некое слово. Ну, короче, працуя, типа, выникова. Працуя, да. Вось, ну, не все, да, ну, вы нечто там бачите, конечно, але мы все-таки, типа, большесть того, что летит, сбиваем.
4: Понимаешь, просто у Лукашенко нет главной отговорки, да, сказать, что я политикой не интересуюсь, да, и поверить, просто взять и поверить, там, Пескову, допустим, да, вот человек, который его просто по телеку услышит, взял, скажет, слушай, ну, действительно, ну, что-то сбивает, вон летело 1000, а там долетело 5, да, бывает неплохой результат.
3: Тут интересно, что такое define нормальная работа ПВО.
4: Именно.
3: Это коли долетело 5 из 1000, те, коли долетело 0 из 1000, как бы, да? А коли 5 долетело, это уже как это ненормальная
4: понимаешь,
3: работа
4: ПВО. Если мы нормируем ПВО, это значит уже все ненормально, и политикой надо интересоваться, да? Потому что, ну, ты сам понимаешь, да, если 100 раз перебегать дорогу, то, ну, ты, может, и целый, да, но ты понимаешь, что если ты продолжаешь это делать, то раньше или позже ты попадешь. Вот, если ты работаешь на промышленном предприятии, если ты пользуешься транспортом, если ты там ходишь, живешь и вообще находишься вот в таком месте, где эти беспилотники летают, да?
3: Вот я шедя, я бы не стал отпочивать, и навод, думаю, по грибы б не стал ходить, а это, конечно, у лесы на белорусско-украинском помежье, потому что мы-то не ведаем, где стоять эти ретрансляторы, и они могут стоять на вышках, на соснах, як бы тамадзяр ведае, а мы не ведаем, да? Один з людзей, якія лічаць, што удар па іх все ж таки будзе, гэта Мікалай Статкевіч, які выказаўся ў такім ключы, што Москва не дазволіць што-небудзь з імі, то бок забіраць, там дэмантаваць і гэтак далей, не будуць. І галоўнае, каб украінскі удар, па-першае, абмежаваўся гэтымі рэтрансляторамі, а па-другое, каб ніхто не падумаў в Беларусі такі вот разумны, гэтыя рэтрансляторы, гэтыя ракеты ці дроны, якія ліцяць па рэтрансляторах, збіваць. Таму што ракеты і дроны, якія паспрабуюць збіць, ці фізічна, ці сіламі радыэлектроннай барацьбы адхіліць ад курса, яны могуць упасці не на рэтрансляторы, а на галовы людзям, якія жывуць у тым раёне. То бок, у прынцыпе, ён кажа іншымі словамі тое, пра што сказала ты. Лукашэнку трэба неяк адысці в бок і зрабіць выгляд, што ён тут не прычын.
4: І чтоб попалі максімальна точна.
3: Па рэтрансляторах все ж такі, да, вось. Ну, а калі вы там над Москвой не можете сбить нормально, то что мы можем сбить в болотах на Полесье?
4: Да, ну вот сбивают, вон Вовка краном сбили, да,
3: да, тоже краном вообще
4: очень эпично получилось, да, такой сквош беспилотниками, вот,
3: поэтому... а вот гляди, а вот як Лукашенко будет после этого выглядеть у... в очах звычайных белорусов.
4: Да, прекрасно. Слушай, ну вот...
3: Ну, ПВО-то не справилось отрывать.
4: Почему не справилось? Почему не справилось? Ни один человек не пострадал, да, все целые, живые, здоровые. Попали по кому-то там, по какой-то сосне в лесу, вообще не знаю, да. Поеду сейчас, разберусь лично с инспекцией, да, только сейчас у Зеленского, как там это, разрешение на парад было, так я и тут поеду инспектировать, только вот мне бумажку там подпишут, ну...
3: Уволе, я вот нават задаючы ўжо гэта пытанне, падумал, што магчыма беларусы не даведаюцца нічога пра удары. Як была гісторыя з Гомеля, дзе школьнікі падчас гэтага цэнтралізаванага іспыту бачылі ланцуг з дронаў і пабеглі там, хлопец апісвае, што мы пабеглі да вокнаў паглядзець, пофіг, што іспыт там ідзе. Вот, яны пабеглі паглядзець, але ні па тэлебачанні, ні в раёнкі там нідзе мы пра это не прочитали. И коли нечто там побухая недзе на мяжи на белорусско-украинской, я ж кажу, в полесских болотах, отрымливаются белорусы, то бы к Лукашенку навод и оправдываться не придется. Нет, ни за что.
4: Послушай, так, а вот новые географические реалии Крыма, да, что он островом уже становится, они же по Первому российскому каналу никак не освещаются.
3: Да мне кажется, навод про выбух в Москве особливо не было. Нет. Там. Да. Нет. Вот эта вот крышка летящая, да, которую бы любой телеканал свету бы показал. Ну.
4: Ничего такого. И дети артековские, которые сейчас сидят в Тамане, они такие, подождите, мы там сидели в новостях. Да, угу. Там, ну, я понимаю, что они действительно в силу возраста еще мало интересуются политикой, там им по 15, по 14. И такие, мы все новости смотрим, ничего там такого не было. Да, почему, что случилось? Вот. Поэтому не придется. Ну, в крайнем случае, послушай, ну, есть же прекрасные идеологи, он там, я не знаю, добавит пенсию или съездит какой-нибудь колхоз, соберет какой-нибудь урожай, второй укос трав, что там сейчас еще там сезонно-климатическое
3: долго у нас. Долгунец, роторная жатка.
4: Абсолютно. Спасет обмолот. От потопа или, наоборот, от засухи.
3: Даст дождь.
4: Да. Или даст тепло потом. Ну, это же все не так сложно, мы все знаем, как это работает. Спасет страну. Ну, в конце концов, в Москве он, извините, вон без НПЗ остались, а мы тут худо-бедно держимся вон как.
3: Угу. Ну. И бензин на заправках есть.
4: Бензин, еда, все
3: мало есть. Мало того, что мы починали, люди покидают в крамах все больше и больше грошей. И они, конечно, берут кредиты, а лет им не меньше. Как бы, да?
4: Абсолютно.
3: Такой вот, принамсі, бачность добробыту, и она заховывается. Воля, дякую великие, шановные слухачи и глядачи, что заставались с нами подчас гэтага стриму. До побачення.
2: Еврозум. Далее у программы Еврозум.
1: гаворка не ідзе пра маштабную аперацыю. Ваенны эксперт пра ультыматум Зеленскага.
5: Або яны могуць быць відведзены глыбшы ў тэрыторыю Беларусі, відведзены на такую вістань, дзе яны не зможуць выкарыстоўвацца, втрачаюць сваю функцыянальнасць щодо суправоджання цих об'єктів в нашому повітряному просторі.
2: Зустрэнемся пасля музычнай паузы і навіна ў шоу-бізу.

0: Беларускае радыё Рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Вы слухаеце раніцы з Рацыяй 23 чэрвеня ў аўторак. 20 хвілін, 19 ўжо хвілін застаецца да 7 гадзіны ў Польшчы і 8 ў Беларусі, а мы ідзем да чарговай тэмы. Беларуская партія «Народная грамада» 22 чэрвеня апублікавала заяву на конт дзеяння ў рэжыму Лукашэнкі адносна апошніх падзеяў, якія адбыліся ў звязку з вайной Расіі з Украінай, якую мэту ставілі перад сабой сябры партіі, публікуючы гэтую заяву, і што хацелі данесці, распавядае намеснік старшыні партіі «Народная грамада» Яўген Вільскі.
2: Галоўная мета нашай заявы – гэта звернуць увагу на небезпеку дальнейшого ўцягвання Беларусі ў расійска-украінскі канфлікт і на тыя рызыкі, гэта несе для беларускага народа. Мы хацелі ещё раз падкрэсліць, што Беларусь павінна заставацца суверэннай дзяржавай і не выкарыстоўвацца ў якасці інструмента рэалізацыі інтарэсаў Крымля. Мы лічым важным нагадваць грамадству і міжнародным партнёрам, што рэжым Лукашэнкі не роўны Беларусі і не представляет меркование у всех белорусов. Наша задача последовательно отстаивать интересы незалежной Беларуси, выступать супроть любых деяний, которые могут привести до дальнейшей страты суверенитета, альбо створить погрозу безпеки краины.
3: Лечите вы, что вот эта заява может иметь некий уплыв? И в угле, на вашу думку, те уплывают зараз неким чином партии у замежи на подею Беларуси? Потому что шмат кто из ведомых людей кажет, что сенсу нема у деятельности политичных партий у замежи.
2: Так, это складанно. Безумовно, мы не маем иллюзий относно того, что одна заява может изменить ситуацию. Однако политика складается не только из мгновенных выников. Важно формировать громадскую позицию, фиксовать принциповые оценки того, что отбывается, и доносить их как до белорусов, так и до международной супольности. Зараз нема ниякой працы политичных партий в Беларуси. Тому значная частка працы ведется за межой. Уплыв партии у миграции нельзя вымерять столько их здольностью непосредственно удельничать на решение уладов. Это так само праца с международными институтами, подтримка белорусской громадской супольности, захование политичной субъектности и подрыхтовка до будущих демократичных перемен в краине. Как-то вот так.
3: Вот зараз мы, можно сказать, живем таки довольно напруженный тыдень. Вы, напомню, конечно, не чули, это все мерковывают про ультиматум Владимира Зеленского относно ретрансляторов, которые у Беларуси находятся и помогают России наносить удары по Украине. Вот ваше особистое меркование на каком-то этих обошних подеев. Вот те отреагуя на это неким чином Лукашенко, и что будет далее, и пойдет на соступки.
2: Мы долго чекали и наконец дочекались какого-то движения. Как часто говорили, что все будет нечеканно. Зараз мы назираем черговое обострение риторики в сфере безпеки помеж Минском и Киевом. Коли украинский бокс оправдай лечит певный объект на территории Беларуси элементами военной инфраструктуры, то он будет домогаться ликвидации потенциальных угроз своей безпеки. Что дотычется реакции Лукашенко, то она будет залежать от того, насколько серьезно в Минске воспринимают эти заявы и какие реальные рызыки бачат для себя белорусские улады. Наибольше вероятно, что мы убачим дипломатичные заявы, информационную реакцию и максимальные демонстративные меры в сфере безпеки. Но разом с тем я не бачу зацикавленности ни в Украине, ни в белорусском боку у прямой военной эскалации. Тому наибольш верогодным сценарием застается захование напруженной риторики при способах не допустить переходу конфликту в больше небеспечную фазу.
1: Поўны тэкст палітычнай заявы беларускай партіі «Народная грамада» можна прачытаць на афіцыйнай старонцы намесніка старшыні партіі «Народная грамада» Яўгена Вільскага. Што думае на гэты конт старшыня партіі Мікалай Статкевіч, можна пачытаць у яго телеграм-канале.

0: Радио Рація.
1: 12 хвилин застается до 7 годины у Польши и 8 у Беларуси. Спадзяюся, что разом с нами уже навод тые, якія ночью оглядают футбольные матчи, дык далей идзе чемпионат свету по футболе. Пришел уже час на то, каб послухать сегодняшнего коментара рации Микола Бянько скажа про Калиновцаў и кривое люстерка пропаганды.
2: Подеи, меркаванне, прогнозы. Коментар дня от Миколы Бянько.
3: Новый фильм режимного канала АНТ про белорусских доброхводников во Украине наврать ці открыє глядачу нечто новое. Усе починається поводи добра знайомого усім сценару. У кадры полонные бойцы, які говорять тое, что от їх чекають почуть. Далей набор старых пропагандистских кліше про здрадников, наемников, колаборантов. Але чим больш старанно автори спробують наклеїти ті цетлики, тим больш виразно проступає інша правда. Починається усе з характерної маніпуляції. В один шерах ставятся бойцы разных структур – полка Калиновского, БДК, отделу 15-14, інших формувань разных периодов войны. Для пропаганды это зручно. Чем больше символов и назвов у кадры, тем легче створить уражение некой единой экстремистской сетки. Основное обвинувание – коллаборационизм. Але тут возникает проблемка с самими фактами. Коллаборантами у Европе называли людей, которые допомагали оккупационной уладе на властной территории. Менавіта так дейничали режимы Виши у Франции або мясцовой администрации на оккупованных землях Беларуси. Калиновцы ж не супрацовничают с оккупантом супрать своей Украины. Наадварот, яны воюют супрать державы, якая поражает як Украине, так и белорусской незалежности. Не вытрымливая критики и цетлик наемники. Наемник воюе за гроши. Менавіта тому гэта означение значно лепш пасуе до бойцов российской ПВК «Вагнер» ці інших комерційних військових структур. Калиновцы ж ідуть на фронт, разумеючи, что ціною може стать життё. Многие уже заплатили эту цену. Их мотивация худшей нагадывает традицию замежных легионеров або доброхводников, которые во все часы отвлекались на заклик сумления. Не выпадково пропаганда снова тягнет у кадр другую сусветную войну. Это главный мифологический ресурс сучасной белорусской державной идеологии. Але историчные параллели тут выглядают вельми натягнутыми. У годы оккупации, у полицию, карные структуры трапляли былые советские офицеры, комиссары, супрацовники НКУС, военнополонные. Достаткова узгадать историю Хатыни. Вёску спальвал батальон ахоўнай полиции номер 118 под кіраўніцтвам былых советских офицеров Рыгора Васюры и Василя Мелешки. Калі уже шукать гістарычныя аналогии, то бойцы полка Калиновского значно ближайшие до традиции за нашу и вашу вольность. Менавіта так дзейнічалі удзельники паўстання ў 19-го стагоддзя. Так воевал Костюшка, які змагаўся не только за свою радзіму, але и за свободу інших народов. У гэтым сэнсе белорусские доброхотники протягивают старую европейскую традицию солидарности. И тут повстает головное питание, кто насамрэч мае право говорить про здраду. Те, кто присягал служить народу, а после душил мирные протесты, альбо те, кто удельничал у репрессиях, альбо те, кто у 2022-м открыл территорию Украины для российского ворвания во Украину, фактично поставивши под погрозу белорусский суверенитет, обвинувачения у фашизме так само выглядают до боли знакомыми. Это еще с часов Азаронка старейшего. Достатково показать кадры с нацистами и потребный шеврон у соседнем кадры, каб створить потребную ассоциацию. Але гэты прием настолько затертый, что давно уже працует только на самых переконанных прихильников у державного телебачения. Зрешты у фильме гэтым все ж есть одна слушная думка про отказ. И она сапраўды немінучая. И датычыць она не только героев сюжета. Адказнасць заўсёды прыходзіць і да тых, хто стварае прапаганду, падмяняе гісторыю міфамі і спрабуе выдаць палітычную замову за журналістыку.
1: Германія планує размясціць 5000 солдат на мяжы Літвы з Беларусю, паведамляюць СМІ. У Białostoku пройдзе польская прэм'ера фірма «Bialacki Unbroken». Завершаецца будаўніцтва першай польскай ветравай электрастанцыі ў Балтыйскім моры. Такія ды іншыя навіны пачуеце ўжо праз 7 хвілін на хвалах беларуская радіорація. Навіны

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Сёмая гадзіна ў Польшчы, восьмая ў Беларусі.
3: Германия планует разместить 5000 солдат на мяжи Литвы с Беларусью, поведомляют СМИ. У Белостоку пройдет польская премьера фильма «Беляцкий Unbroken». Завершается будовництво первой польской ветровой электростанции у Балтийском море.
2: С новинами Владимир Лапцевич.
3: У мэтах обороны усходнего флангу НАТО у Литве плануется до конца 2027 года постоянное размещение амаль 5000 немецких солдат, поведомляя выдание Бильд. Таким чином, упершиню своей истории Бундесвер на постоянной основе разместить великую колькость солдат за мяжой, а миновито непосредственно на мяжи с Беларусью. Министр обороны Литвы Роберт Скаунас назвал запланованное размещение бригады Бундесвера важной вяхой у германо-литовских отношениях. Зараз на месце дислоковано каля 1800 немецких войскоўцаў. У гэтым месяце яны проводят вучэнні на ўсходнім флангу у Пабрадзе, усяго за 20 кілометраў ад беларускай мяжы. У Бундэсверы першае размяшчэнне буйнога вайсковага падраздзялення за мяжой называюць флагманскім праектам, закліканым адзначыць прыхільнасць Германіі да сваіх абавязкаў перад НАТО. Партия «Народная громада» лишит закономерной и непозбежной жорсткую реакцию Украины и ее президента на деяние режима Лукашенко, які на протягу многих годов последовательно позбавлял белорусский народ права на свободный выбор, утягнул Украину у международную изоляцию и зробил территорию Беларуси инструментом военной политики Кремля. 22 червеня партия опубликовала официальную заяву на конт деяния режима Лукашенко относно опошних подей, якія отбылися у связку с войной России супроть Украины, каже наместник старшини партии «Народная громада» Яуген Вильский.
4: Головная мета нашей заявы – это звернуть увагу на небеспеку дальнейшего утягивания Беларуси в российско-украинский конфликт и на те рызики, это несет для белорусского народа. Мы хотели еще раз подкреслить, что Беларусь повинна заставаться суверенной державой и не выкарыстовываться в якости инструмента реализации интересов Кремля.
3: Поводле Яугена Вильского, яны лишить важным нагадывать громадству и международным партнерам, что режим Лукашенко не ровный Беларуси и не представляя меркования у всех белорусов.
4: Наша задача последовательно отстаивать интересы незалежной Беларуси, выступать супроть любых денег, которые могут привести до дальнейшей страты суверенитета, альбо створить погрозу безпеки краины.
3: С полным текстом политической заявы партии «Народная громада» можно ознакомиться на сторонце Яугена Вильского у Фейсбуку. До інших тем. У сувязі з візітам на Падляшшы лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру Алеся Беляцкага Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку запрашае на польскую прэм'еру дакументальнага фільма «Беляцкі Unbroken». Дырэктар цэнтра Анатоль Ваб адзначыў асаблівую важнасць польскай прэм'еры гэтага фільма.
5: Значэнне вельмі важна. Лаўрэаты такога награды Нобеля рэдка прыязджаюць на Беластокчыну. Мы проста толькі напісалі, што ў Беластоку адбываецца, і тут Алеся адразу сказав, що він хоче бачити. Буде так само фільм у авторак про Алеся Беляцкага, прем'єра, можна сказати, у цього фільму.
3: Польская премьера документального фильма «Беляцкий Unbroken» отбудется у Белостока уже сегодня, 23 червеня, у Нетеатры. Режиссером стужки заявляется Эймонтас Белицкас. Сценар написала Александрина Глаголева. Фильм расповедая про международный контекст правов человека и працу людей, которые обороняют годность и свободу у разных краинах света. Початок показу о 17 године. Уваход вольный. После фильма запланованная встреча с Олесем Беляцким и творчей командой стужки. Польский державный энергетичный концерн «Орлен» поведомил про завершальный этап будовництва первой в истории Польши морской ветровой электростанции «Балтик Пауэр» у Балтийском море. На сегодня установлено уже 50-76 запланованных турбин, а параллельно протягиваются выпробования инфраструктуры и подрихтовка до передачи электроэнергии у национальную энергосистему. После увода в эксплуатацию ветропроводов электрапарк будзе выпрацоўваць каля 4 тэрават-гадзін электраэнергіі штогод, што пакрые прыкладна 3% цяперашняга попыту Польшы на электрычнасць. Baltic Power размешчаны прыкладна за 23 кіламетры ад узбярэжжа паміж Лэбай і Хачэвам. Агульная магутнасць станцыі складзе каля 1,2 гігавата. Запуск Baltic Power лічыцца ключавым этапам у развіцці польскай марской энергетыкі і скарачэнні залежнасці краіны ад традыцыйных крыніц энергіі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы пераменная воблачнасць без ападкаў, вецер слабы 3-4 метры за секунду, ціск у норме. Температура паветра днём ад 22 да 26 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Пачынаем другую гадзіну раніцы з рацыяй у аўторак 23 чэрвеня. Разам з вамі Андрэй Шчапанюк. Вітаю ўсіх тых, якія ўжо з намі ад пачатку і тых, якія да нас далучаюцца. На гадзінніках у Польшчы 7 гадзін і 6 хвілін, у Беларусі, зразумела, на гадзіну пазней. А ў гэтай гадзіне, апрача матэрыялаў, падрыхтаваных нашымі карэспандэнтамі, запрашу вас, між іншым, на афішу. Будьце разам з намі і не апускайце хвалаў беларуска радіорацыя.
0: Раніца з рацыяй.

0: Раце. Радио Раце. Тут живе Беларусь.
1: Радио Раце. Белосток, Гродно, Брест.
2: Першая трансгранічная радио FM.
3: Объективно, цікаво, оперативно. Белорусская радио Раце.
0: Радио Раце.
4: Вот это все про Америку. Он был соправдан от белорусской интеллигенции, соправдан от украинской интеллигенции.
5: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
6: Помощь нашим білорусам, політзаключеним.
0: Радіо Рація.
1: Перша білоруська незалежна ФМ-станція.
7: 8 година у Польщі, 9 у Білорусі.
8: Экс-президент Польши Анджей Дуда запевнил Тихановскую у дальнейшей подтримке белорусов. На Белосточине протягивается визит лауреата Нобелевской премии мира Олеся Беляцкого. У Еврокомиссии прокомментовали ультиматум президента Украины белорусскому диктатору.
7: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
8: Светлана Тихановская встретилась с экс-президентом Польши Анджеем Дудом у Кракове. Про это поведомляет выдание «Позерк» со посылкой на дарацу Тихановской Франа Ковячорку. На встрече Дуда запевнил, что и надалей будет казать про Беларусь и подтримливать тех, кто змагается за свободу и демократичные перемены, отзначил Ковячорка. Былый польский президент так само заявил, что его офис у Кракове завсёды открыты для белорусских мероприемств. При этом белорусы и далей могут различивать на его поддержку. Тихановская подякувала Дуде за шматгадовую поддержку Беларуси и отзначила, что инициативы, початые им подчас президентства, включаючи традиционный колядный прием для белорусов, протягиваются и сегодня. А на Белосточине протягивается визит лауреата Нобелевской премии мира Олеся Беляцкого. 22 червеня, сярод іншага, ён наведал вечерину подведения выников працы Организации детей и молоди АББА у навучальном годе, які заканчивается. Олесь Беляцкий поделился своими уражаннями.
9: Уражанні вельмі добрые, становчие. То, что я бачу в захаванні белорусской культуры, мовы, то этому еще и в Беларуси треба поучиться, как это робится тут, бо инициативы, которые робятся по захаванню мовы, культуры, по развитию белорусской культуры, литературы, яны сапраўды вельмі важные, особливо уличиваючи то, что с Беларуси ніякай допомоги нема, и сами белорусы тутейшие, они вымушены зорганізовываться и працовать на захаванні себе.
8: Імпреза АББА пройшла у Белостоцьким університетском центре культуры и науки. Дети показали премьеру спектакля «Пригоды Винни-Пыха и его сябров», поставленного режиссером Бернардом Матсеем Банем. Выступила вокальная трио «Баламутки» и танцевальный гурт «Подляжский вянок» под керавництвом Олеся Шарамет. Так само гости імпрезы побачили особные визуальные подкасты проекта «Гэта мы». До інших тем. Украина має право на самооборону. Так представница Еврокомиссии Аніта Хіпер прокоментовала потребование президента Украины Владимира Зеленского демонтировать ретрансляторы у Беларуси, которые помогают российским дронам, поведомляя Укринфарм. Можно нагадать позицию ЕС по Беларуси. Беларусь протягивая содействовать российской войсковой агрессии супроть Украины, заявила Хіпер. И она так само нагадала, что Беларусь здійсняє провокации у дочинении до Еврозвяза, у тым ліку порушая поветренную простору и використовывая миграцию как инструмент тиску. Менавіта тому ЕС увел санкции супроть режиму Лукашенки и застается готовы до дальнейших заходов, покуль улады Беларуси протягивают денежность подобным чином, додала представница Еврокомиссии. Комментуючи заяви украинского боку, Хіпер подкреслила: «Украина має право обороняться». О перехопе у ночь на 21 червня чергового беспилотника, який меркавана використовувався для контрабанды белорусских цигарет, поведомила служба охови державной мяжи Литвы. Дрон был перехоплен у Шельчнінкайском районе. Размах крыла у яго складая каля 3 метров. Апарат был знойдены раніцей 21 червня. Побач з ім ляжав парашут, який раскрылся. Памежники меркуюць, что ён раскрылся после того, як у апарата разрадзіліся аккумуляторы. У корпусе самолета мается порожнина, якая меркавана призначена для перевозки контрабандных цигарет и их скиду у певный момент. Не выключено, что это было сделано подчас ночного полету. Тому 22 червня помежники протягнули пошуки такого грузу у ваколицах, означает ведомство. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
7: Сёння ў польска-беларускім памежжы пераменная воблачнасць, без ападкаў, вецер слабы 3-4 метры за секунду, ціск у норме. Тэмпература паветра днём ад 22 да 26 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
7: Прыйшла ўжо 3 гадзіна суботняй раніцы з рацыяй, прыпомню, што сёння маем 23 чэрвеня, аўторак, а разам з вамі я, Андрэй Шчэпанюк. А ў гэтай гадзіне, ўжо праз некалькі хвілін, запрашу вас на сустрэчу з нашым сённяшнім госцем. Заставайцеся далей разам з намі.
0: Раніца з рацыяй.

0: Тут живе Беларусь.
1: А на радио рация 23 червня в вторник слухаете «Раницы с рацией». Да, завершение кое-что осталось уже только 33 хвилины. И это час на то, как еще раз сказать про сегодняшнее надворье. А у нашем Памежи сегодня переменная облачность без опадков. Ветер слабый, 3-4 метра за секунду, тиск у норме. Температура поветра днем у Белостоку, Бельску-Подлажским и Гайнауце 24-25 градусов, у Гародни от 22 до 24 градусов, а у Берашти 25-26 градусов. Вечером температура поветра понижится не за много, до 17-23 градусов, а ночью будет так само тепло, 13-16 градусов. Вечер далее будет легкий, чиск у норме. Завтра має быть в облачно, а температура днем 21-24 градусы. Только про надворье, перед нами новини спорту, але може еще нехай Юраш Дяшук почекає, а мы послухаем еще одной песни.

0: Ветбяспеки Организации Объединенных Наций не прийме резолюцию, якая закликає до повного и безумовного спинения боевых деяний, заявил украинский представник ПРЕАН Андрей Мельник. Украина готова до прямых перемог с Россией для обеспечения справедливого и тривалого миру в соответствии со статутом ООН. Але наше терпение не бесконце, сказал дипломат, выступающий на посяджении Совета Безпеки ООН и нагадавши, что Украина неодноразово закликала принять резолюцию о полном и безумовном спынении огню. Коли Совет Безпеки протягне притримливаться чакальной позиции, я не выключаю, что Украина может переглядеть и изменить свою пропанову. Спынение огню уздовж фактичной линии фронту уже является великим компромиссом, цитуя Мельника агентство Рейтер. Украинский дипломат отстоивал позицию Киева, згодно с якой Украина изменила динамику войны, дякуючи недавним ударам. До белорусских тем. Лауреат Нобелевской премии миру 2022 года, засновальник и керовник правооборонного центра «Весна», былый политвязень Олесь Беляцкий, протягивая свой официальный визит у Белостоку. И он завитал у редакцию тыдневика белорусов Польши «Нива», где провел встречу с редакцийной коллегией выдания. Говорить головный редактор «Нивы» Евген Вапа и удельники этой встречи.
1: Для нас, люди редакции, это не первая визита Олеся Беляцкого у нас в редакцию, зато и первая визита его жонки. Олесь при каждой визите, как был в Белостоку, его кроки николи не обминули дверей «Нивы». И он, до речи, постоянный читач «Нивы».
2: Пани Халинка ешь, и то самое важное ешь. Мира свой куток, оккупировала, ханчана стоим тутай. Андрей наш, так сказать, литературный, культурный консультант.
3: Это люди, саправды, отданные своей працы и робят все максимое, как все ж таки белорусскую справу, белорусское слово, белорусскую идею тримать тут на подляж.
4: Мне вельми было приемно побачить Олеся в добром здоровье и на воле. И вельми приемно было дать книжку свою до подписания, ту, якую я редаговал про Олеся, якую мы выдали.
5: Для меня завсёды Нива была прикладом такой региональной газеты, якія повинны были выходить в Беларуси в каждом районе. Газеты щирой, милой, душевной, якая описывая традиции, историю, культуру своего региона.
0: Завершится программа визиту Олеся Беляцкого в Белосток сегодня с встречей и пресс-конференцией для польских и белорусских СМИ у редакции нашего радио. А у вечера польской премьерой документального кино «Беляцкий Unbroken» у белостокском не театре. Початок о 17 године. Уваход вольный. Спецслужбы спробуют шантажовать активистов белорусской диаспоры. Про это поведомляет правооборонный центр «Весна». Так, активистка диаспоры у Чехии, делегат координационной рады от коалиции «Латушка» и «Рух за свободу» Рита Гатих отримала лист со спробой шантажу. Про это женщина написала на своей сторонце у Facebook. У белорусскомовном поведомлении с электронной почты, якое позначено как «пропанова об разважании», отзначается, у приватности, что любая деятельность мае наступ. У нашем распоряжении находятся фотоматериалы и іншие звестки приватного характера, говорится у поведомлении, и смешается погроза их распаусюдживания, коли громадская деятельность женщины будет иметь протяг. И об спорте. Белорусская ассоциация гимнастики звернулася у Международную федерацию со скаргой на организаторов Кубка Свету, який отбылся 19-21 червеня у польском Жешуве. Поведомляется, что на церемонии открытия и подчас Кубка организаторы споборництвов представляли белорусских атлетов як нейтральных спортсменов. У Белорусской ассоциации звертают увагу, что 17 травня Международная федерация приняла решение, что белорусы мают право выступать с державным стягом и гимном, а не як нейтральные атлеты. До речи, белорусские спортсмены на турниры завоевали 3 медали – 1 золотый и 2 серебряные. Переможцами стали Адриан Трофимович и Дарья Менюк. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
6: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
7: Сегодня у день на белорусско-польском помежье изменливая хмарность. Без опадков. Температура поветра от 23 до 26 тепла. Ветер полночно-заходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск выше и за норму. Витаю, шановное господарство. Уторок сегодня на календаре 23 червеня. Як завжди, не глядишь ни на что. Доброго дня, доброго настрою. Зычить усім белорусская радио рация. Да я, Олесь Дубовец, дякую за то, что тримаете наши хвали. Что тычется годины активности? якая распачалася. Нас з вами чакаюць Тартак, Coldplay, Ніскіс, Дэмона, Дзіцюкі ды іншыя. Не ў забаве тут Ян Мордань традыцыйна з архівам тыднёвіка Ніва штось адтуль пачытае. Ну, а потым даведайцеся, што вось час адыходу да сну насамрэч можа ўплываць не толькі на якасць адпачынку.
6: Радио Рация. Перше трансграничное радио FM.

0: Александр Рыбак на хвалях белорусского радио «Рация» 98.1 FM «Белосток Городня», 99.2 FM «Берасте Белая Подляска». Традиционный час нагадать про надворье, нагадываю. А сегодня у день тут, на белорусско-польском помежже, изменливая хмарность, без опадков. Температура по ветра от 23 до 26, тепла, ветер полночно-заходний от слабого до умеренного, атмосферный тиск выше за норму. Ну а про то, что чекает Беларусь в плане надворья ближайшими днями, про это традиционно расскажу не у забаве, да, чакайтесь.
1: Радио «Рация». Сямятычы.
2: Кобрин.
1: Высокая.
2: Яно Подляшки.
1: 99.2 FM.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: В полудень Беларуси 11-я у Польши.
3: Координаційная Рада Беларуси выступила с заявой с нагоды удару по белорусским автобусе на территории России. У Белостоку пройдет польская премьера фильма «Бяляцкий Unbroken». КДБ додал у спис террористов 20 человек.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Координаційная Рада Беларуси выказывает широе спочувание семьям загинулой и потерпелых у вынику атаки на автобус, які перевозил белорусских детей у Бранской в области России. Про это говорится у заяве выборного органа, опубликованной вечером 22 червеня. Сябры Рады ожидают худшейшего выздоровления усім потерпелым и выказывают подтримку их родным и близким. Координаційная Рада закликает громадян Беларуси устремливаться от поездок у Российскую Федерацию, особливо у регионы на ближайшем до зоны боевых деяний. Белорусские дети не повинны становиться закладниками войны, пропаганды або безотказных политичных решений. Их безопека повинна быть безумовным приоритетом, подкресливается у документе.

життя. Я дякую Богу за свой лёс, життё цудовный подарунок небес. У им есть всё: со встречи расстанье, радость и боль, смерть и каханье.

0: 13 година у Беларуси, полдень у Польши.
1: Экс-президент Польши Анджей Дуда запевнил Тихановскую у дальнейшей поддержки белорусов. Лауреат Нобелевской премии Олесь Беляцкий завитал у Центра белорусской культуры у Белостоку. Представница АПК по экономике и финансах оценила стан белорусской экономики как початок стагнации.
0: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
1: Светлана Тихановская встретилась с экс-президентом Польши Анджеем Дудом у Кракове. Про это поведомляет выдание «Позерк» со посылкой на дарацу Тихановской Франа Кавячорку. На встрече Дуда запевнил, что и надалей будет казать про Беларусь и подтримливать тех, кто змагается за свободу и демократичные перемены, отзначил Вячорка. Былый польский президент так само заявил, что его офис у Кракове завсёды открытый для белорусских мероприемств. При этом белорусы и далее могут рассчитывать на его подтримку. Тихановская подяковала Дуде за шматгадовую подтримку Беларуси и отзначила, что инициативы, початые им подчас президентства, включающие традиционный калядный прием для белорусов, протягиваются и сегодня. Лауреат Нобелевской премии миру, засновальник и керовник правооборонного центра «Весна», былый политвязень Олесь Беляцкий, у рамках своего официального визита на Подляша наведал Центр белорусской культуры у Белостоку. Ему провели экскурсию по центру, рассказали и показали выники працы, а так само познайомились с коллективом организации, говорит наместница керовника центра Илона Карпюк.
2: Чешуся, что центр мог подтримать этот час встречи, который завершится презентацией польской как бы, премьеры, можно сказать, фильму, документального кино про Олеся Беляцкого «Беляцкий Unbroken», который сделала польская команда. Меня еще очень тешит, что в рамках этого, ну все ж таки,

0: różanego czasu. Czy to otrzymała się tak samo zaprosić u Centrum Ludzkiej Kultury, kap poznajomić Alesia z naszymi współpracownikami, kap pokazać tutaj nowe miejsca, naszą perspektywę na pracę.
1: Za swojego boku Олесь Беляцкий отзначил важное заявление Центра белорусской культуры и поделился уражениями от его наведывания.
2: Для меня это новая белорусская институция, которая подтримливается на державном уровне, что вельми важно, вот то, что польская держава надае увагу национальным меньшинствам, приватности белорусам, дае махшимости для развития культуры, адукации. И белорусам так само, тутейшим белорусам, важно выкрестовывать те махшимости, какие дае этот центр, именно это культурно установ. Мне приємно було познайомитися з колективом, побачити помешкання, в яким знаходиться зараз центр.
1: Завершиться програма візиту Олеся Беляцкого на Подляшша сьогодні увечері польською прем'єрою документального кіно «Беляцкий Unbroken» у Білостоцьким НЕТеатрі. Початок о 17-й годині. Уваход вольний. Да темы экономики. Поводле апошняга прогноза Сусветнага банка, рост ВУП Беларуси складе только 1,1% у 2026 годе, 0,8% у 2027 и 0,7% у 2028. При гэтым урад заявляе про намер павялічыць ВУП на 16% на наступную пяцігодку. Поводле прадстаўніцы АПК по экономице и финансах Алисы Рыжиченки, одной из галоўных проблем застаецца критичная залежность беларускай экономики от России. Это дотычится не только ВПК, але и громадянского экспорту, объемы якого наупрост залежать от попыту на российском рынку. Заповольвание российской экономики уже отбивается на Беларуси. Промысловая вытворчасть демонструя спад больше, чем на 3%. Подчас подрыхтовки проекта реформ державного сектора команда Алисы Рыжиченки проанализовала финансовый стан каля 700 белорусских предприемств. Выники оказались тревожными. Амаль 90% з іх з'являються стратними. Мясцовая інформація. Братство православної молоді у Польщі рыхтується до насиченого летнього сезону. Сярод сябраў братства ёсць таксама людзі, якія прыехалі ў Польшу з Беларусі і знайшлі тут магчымасць для супольнай дзейнасці і новых знаёмстваў. Наперадзе удзел у пілігрымках, моладзевых сустрэчах і падрыхтоўка да галоўных жнівеньскіх урачыстасцяў на святой гары Грабарцы. Як азначыў Максім Фіёнік, братство православной молоді адкрытае для ўсіх ахвотных.
3: Мы якраз цэнтральнай управление свое головное бюро мае у Белостоку, каля церкви Святого Миколая. И на протягу целого года мы робим шмат разных пилигримок и сустреч молоді, и майстер-классов. В братстве так само и есть и белорусы, и украинцы, которые приехали у разных момент в Польщу. Огульно запрашаем у братства усю молодь, якая мае и чуется молодь.
1: Волонтерский летник на Святой горы Грабарцы сёлета пройдзе з 10 па 20 жніўня. Далучыцца да падрыхтоўкі можа кожны жадаючы. Летась у падрыхтоўцы мясцовасці да ўрачыстасцяў удзельнічалі каля 100 валанцёраў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
4: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
5: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ад 23 до 26 цяпла, вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўная, нагадаю, аўторак сёння на календары 23 чэрвеня. Гэта хвалі беларускага радыё Рацыя, перад мікрафонам Алесь Дубавец, запрашаю чарговую музычную інфармацыйную гадзіну на нашых хвалях. Тут Фліт, Том Петти, Анна Марія Йопек, Крама Авязды і іншыя. Не ў забаве. Некаторыя нагоды гэтага дня, напэўна, камусьці прыдадуцца, ну а потым недзе на 20-й хвіліне. Тут ізноў рацыя ў падарожжа, дзе былі ды што бачылі нашыя карэспандэнты.
4: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Крама на хвалях белорусского радио Рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска. Наш сайт рация.ком. Витаю усіх, особливо тех, кто может только-только до нас долучился. Самый час нагадать про надворье. Сегодня у день тут на белорусско-польском помежже зменливая хмарность без опадков. Температура по ветра от 23 до 26 тепла. Ветер полночно-заходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск выше за норму.

0: радио
1: «Рація». Сямятичи.
2: Кобрин.
1: Високая.
2: Яно Подляшки.
1: 99,2 FM.
3: Главное на 60 кимрогнич. Круткий сен.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година в Беларуси, 13 в Польше.
3: Координаційная Рада Беларуси выступила с заявой с нагоды удару по белорусским автобусе на территории России. У Белостоку пройдет польская премьера фильма «Беляцкий Unbroken». КДБ додал у спис террористов 20 человек.
2: У студии с новинами Владимир Лавцевич.
3: Координаційная Рада Беларуси выказывает широе спочувание семьям загинулой и потерпелых у вынику атаки на автобус, який перевозил белорусских детей у Брянской области России. Про это говорится у заяве выборного органа, опубликованной вечером 22 червеня. Сябры Рады желают худшейшего выздоровления усім потерпелым и выказывают подтримку их родным и близким. Координаційная Рада закликает громадян Беларуси устремливаться от поездок у Российскую Федерацию, особливо у регионы на ближайшем до зоны боевых деяний. Белорусские дети не повинны становиться закладниками войны, пропаганды або безотказных политичных решений. Их безопека повинна быть безумовным приоритетом, подкресливается у документе. Нагадаю, 17 червня автобус с выхованцами Речевской дитячо-юнацкой спортивной школы номер 2 трапил под удар выбухового пристосования у Брянской области. У вынику загинула жонка тренера Виктория Горошко, якая сопровождала детей. Шестеро человек потерпели. Партия «Народная громада» лишит закономерной и непозбежной жорсткую реакцию Украины и ее президента на деяние режима Лукашенко, який на протягу многих годов последовательно позбавлял белорусский народ права на свободный выбор, утягнул Украину у международную изоляцию и зарабил территорию Беларуси инструментом военной политики Кремля. 22 червня партия опубликовала официальную заяву на кон деяния у режима Лукашенко относно опошних подей, якія адбыліся ў звязку з вайной Расіі супраць Украіны, кажа намеснік старшыні партыі «Народная грамада» Яўген Вільскі.
4: Галоўная мета нашай заявы – гэта звернуць увагу на небяспеку дальнейшого ўцягвання Беларусі ў расійска-украінскі канфлікт і на тыя рызыкі, гэта несе для беларускага народа. Мы хацелі ещё раз падкрэсліць, што Беларусь павінна заставацца суверэннай дзяржавай і не выкарыстоўвацца якасці інструмента рэалізацыі інтарэсаў Крэмля.
3: Паводле Яўгена Вільскага, яны лічаць важным

0: Тут живе Беларусь.
1: Колодзён с бородой.
2: 23 червеня 1955-го народился Глен Ален Ансалоне, больш вядомы под псевдонимом Глен Данцых. Американский спявак, поэт, продюсер и прадпрымальник, а так само засновальник музычного жанру хоррор-панк и таких гуртов, как Misfits, Самхейн и Данцык. Музычная карьера Глена почалася у 70-х годах и включала у себе такие жанры, как панк-рок, хэви-метал и блюз. Так само он писал песни для таких легендарных музыков, как Джонни Кэш и Рой Орбисон. Як спявак, Данцых вядомы сваімі выбітнымі вакальнымі дадзенымі, таму яго параўноўваюць з такімі спевакамі, як Элвіс Прэслі, Джым Моррысон і Хаўлін Вулф.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.com, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 23 червеня 1958-го народился Крис Холмс, полное имя Кристофер Джон Холмс, американский гитарист, наибольш вядомый працей у гурте «Васп» с 83-го до 90-го года. У 96-м Крис вернулся у «Васп», але знову сышел с гурта у 2001-м. Працавал у шерову інших гуртов и проектов, а так само сольно, але нас цікавить усё ж таки «Васп».

0: Радіо Рація.
1: А так само за мною разом далі. Ми працюємо наш ефір. Кляска чоркуватиме закринаєм 4473 поводрі пірапісу. А ліці усіх білорусів полічили. Національна статистична служба Грузія опублікувала виніки пірапісу насельництва, поводрі яких в Україні живе 4473 білоруси. Гре дадзіна викликали дискусію білоруської діаспори, бо після подій 20-го года Грузія стала одним з головних напрямків імміграції для громадян Білорусі. Русі. Наколькі перепіс адлюстровує справжню ситуацію з правоборонцем Романом Кісляком, який живе у Грузії, обмірковав це питання Сергій Панович.
2: У грузинських СМІ з'явилася інформація про те, що білорусів у Грузії, ну, каля 5 тисяч. Як ви ставитесь до цих лічб?
3: Це ж перепіс населення. У Грузії проходила перепіс населення. Ті, хто приїжджає, тут живуть, іностранці, не завжди участвують. Це добре, що навіть більше 4 тисяч прийняли участие в такой переписи. Я сам в этом участвовал. И специально, хотя переписчиков я не нашел, я на сайте направлял вот эту информацию о себе, чтобы осталась информация. Но на самом деле, как бы, не всегда переписчики доходят, это раз. Во-вторых, не все как бы раскрывают, что они тут живут. Поэтому реальная цифра 12-13 тысяч белорусов здесь находится.
2: Я періодично розмовляю з людьми, які там живуть, в Грузії. І вони кажуть, що кількість людей поменшається.
3: Да, вона уменьшается, но не так резко, но вона уменьшается. Да. Помимо того, что люди уезжают, белорусы уезжают, это видно. Есть из белорусов, кто приезжает наоборот. Есть, кто приезжает из Польши, ну, есть те, кто приезжают и из Беларуси.
2: Ну, я так само ведаю, что, ну, частка людей, которым, например, у Литве, они стали, там, не знаю, погрозой национальной безопасности, еще что-нибудь, они съезжают в Грузию для того, как в будущем не плановать свое житие и переезжать в иншую Украину. Такие выпадки вы так само ведаете?
3: Да, тоже есть. Из Польши, из Литвы люди приезжают, не может быть, не так много, в общее количество потихоньку уменьшается. Вот это вот последние несколько лет общее количество белорусов уменьшается, потому что с легализацией проблема. Ну и не все готовы. Часть людей нелегально находится, к сожалению. Паспорт трачен, либо поврежден, люди не смогли или не захотели там регистрироваться в качестве просителя убежища. Но сейчас это сделать очень сложно, не просто из-за изменения законодательства. Конечно, вот часть людей живут, и сколько их, мне сложно сказать, никто не знает.
2: Есть вельми шмат людей, которые живут нелегально в Грузии, так знаходится?
3: Да, под риском задержания и депортации.
2: Как бы так и засталось. Два центра у Грузии, Батуми и Тбилиси, где была такая великая компактно проживающая частка белорусов. Чи нечто изменилось?
3: Ну, белорусы в разных регионах. Конечно, как бы наибольшие, вот, скажем так, группы белорусов живут, да, в Тбилиси и Батуми. Но я видел белорусов в Медине, Таисе и в самых разных местах. То есть, ну, люди живут в разных, являют небольшие регионы. Большинство живут в Тбилиси и Батуми.
2: Вот ранее, 23-м, 22-м, 20, там, початку 24-го года, ну, існували такі центри, можна сказати, білоруські, вот у Батумі і у Тбілісі, де вокруг яких були засяроджені білоруські емігранти, ці залишилося це зараз. Чи є якісь центри, куди вот білорус може прийти, ну, там, поговорити по-білоруську, зробити якісь білоруські справи. Що залишилося?
3: В Грузії залишився один центр в Батумі, називається Ксяродок, це білоруська кропка така. Тбілісі, к сожалению, уже нет. Есть такие сообщества, которые периодически собирают кафе. Это есть. Белорусский нетворкинг, ну, другие любители походов, интроверты. Ну, то есть сообщества, которые собирают. По различным поводам белорусы собираются. Но вот такие постоянные остался, к сожалению, только одна такая кропка в Батуми, Аксярод.
2: Ну, будет нечто меняться, и у який бок? У лепших, хужейших, какие ваши прогнозы с белорусским громадством у Грузии?
3: Сложно сказать. Мне сложно отдавать прогнозы. Я юрист, футуролог, да. Если, я думаю, что в этом году не решим хотя бы, чтобы минимально, чтобы люди, кто подавали на убежище, их не по ускоренной процедуре не проводили и сразу не выдворяли. Если мы это решим, тогда, ну, шансы, возможно, хотя бы временной легализации, они будут существовать. Этот год покажет, в общем-то, вот наша битва за легализацию белорусов. Мы уже не говорим про то, что статус просителя убежища. То же самое касается тех, кто подавал на убежище, получил отказ и обжаловал в судах, уже таких уже все больше и больше суды дело рассматривает. Статус тех, кто уже закончил обжал, под международные органы, Европейский суд по правам человека, Комитет по правам человека, Комитет против пыток, их статус не определен. Это тоже, ну, проблема, которую необходимо решить. Вот в этом году, я надеюсь, что она как-то либо решится, либо нет. Если она не решится, то, конечно, люди остаются в подвешенном состоянии без легализации, без документов. Ну вот как я, например. Нет действующих документов. Ну как-то вот я живу здесь, в Грузии.
1: Як каже правооборонця, кількість громадян Білорусі, які фактично знаходяться у Грузії у різні періоди, може істотно відрізнюватися від виніку годового перепису. Таким чином, офіційний перепис зафіксував 4473 білоруси у Грузії, але питання про реальну кількість представників білоруської супольності у греко-кавказькій країні залишається відкритим. 15 хвилин зараз залишається докладно до 17 Білорусі, до 16 Польщі.
0: День з рацією.
1: Далі в нашому ефірі сьогодні коментарі Миколи Бянько про Каліновцев ди кривоя люстерка пропаганди.
0: Події, міркування, прогнози. Коментар дня від Миколи Бянько.
4: Новый фильм режимного каналу АНТ про белорусских доброхводников в Украине наврать ці открыли глядачу нечто новое. Усе починається поводи добра знайомого усім сценару. У кадры полонные бойцы, які говорять то, что от їх чекають почуть. Далей набор старых пропагандистских клише про здрадников, наемников, коллаборантов. Але чим больш старанно авторы спробують наклеить ті цетлики, тим больш виразно проступає інша правда. Починається усе з характерної маніпуляції. В один шерах ставятся бойцы разных структур – полка Калиновского, БДК, отделу 15-14, інших формувань у разных периодах войны. Для пропаганды это зручно. Чем больше символов и назвов у кадры, тем легче створить уражение некой единой экстремистской сетки. Основное обвинувание – коллаборационизм. Але тут возникает проблемка с самими фактами. Коллаборантами у Европе называли людей, которые допомагали оккупационной уладе на властной территории. Менавіта так дейничали режимы Виши у Франции або мясцовой администрации на оккупованных землях Беларуси. Калиновцы ж не супрацовничають з окупантом супраць своєї країни. Наадварот, яны воюють супраць держави, яка поражає як Україні, так і білоруській незалежності. Не витримлює критики і цетлік найомники. Найомник воює за гроші. Менавіта тому гэтае значення значно лепш пасує до бойцов російської ПВК «Вагнер» чи інших комерційних військових структур. Калиновцы ж ідуть на фронт, розуміючи, що ціною може стати життя. Многие уже заплатили гэтую цену. Их мотивация хутчэй нагадвае традицию замежных легіянераў або добраахвотнікаў, якія ва ўсе часы адгукаліся на заклік сумлення. Не выпадкова пропаганда зноў тягне ў кадр другую сусветную войну. Гэта галоўны міфалагічны ресурс сучаснай беларускай дзяржаўнай ідэалогіі. Але гістарычныя паралелі тут выглядаюць вельмі нацягнутымі. У гады акупацыі у паліцыю, карныя структуры траплялі былыя савецкія афіцэры, камісары, супрацоўнікі НКУС, ваеннапалонныя. Достатково узгадать историю Хатыни. Вёску спальвал батальон охранной полиции номер 118 под керовництвом былых советских офицеров Рыгора Васюры и Василя Мелешки. Коли уже шукать историчные аналогии, то бойцы полка Калиновского значно ближайшие до традиции за нашу и вашу вольность. Менавіта так дзейнічалі удельники паўстання у 19-го стагодзе. Так воевал Костюшка, які змагаўся не только за свою родиму, але и за свободу інших народов. У гэтым сэнсе белорусские доброхотники протягивают старую европейскую традицию солидарности. И тут повстает головное питание, кто на самом деле имеет право говорить про здраду. Те, кто присягал служить народу, а после душил мирные протесты, альбо те, кто удельничал у репрессиях, альбо те, кто у 2022-м открыл территорию Украины для российского ворвания в Украину, фактично поставивший под погрозу белорусский суверенитет, обвинувашение у фашизме так само выглядают до более знакомыми. Это еще с часов Азаронка старейшего. Достатково показать кадры с нацистами и потребный шеурон у соседнем кадры, каб створить потребную ассоциацию. Але гэты прием настолько затертый, что давно уже працует только на самых перакананных прихильников державного телебачения. Зрешты, у фильме гэтым все ж есть однослушная думка про отказность, и она сапраўды неминушая. И дотышить она не только героев сюжета. Адказнасць заўсёды прыходзіць і да тых, хто стварае прапаганду, падмяняе гісторыю міфамі і спрабуе выдаць палітычную замову за журналістыку.
0: Радыё Рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: Гараджок Уокер так само зараз доклада по угодине засеется до 18 в Беларуси, до 17 в Польше. Доброго дня вам жадаю.
1: День с грацией.
0: Ну и что, шукаем сегодня на нашем небе облаки, их небогато, в нашем помежном регионе сонечно, так, небо практично без облаков, индекс ультрафиолетового выпроменивания сегодня достаточно высокий, имеет значение 5-7-1, перестерегают нас синоптики, ну и кажут, что когда выходим и долго будем ходить по улице, привязка можно ужить альбо крему от солнца, альбо просто трошечки от крака солнца ховаться. Температура по ветра зараз плюс 25 у Лиде, 24 у Коруні 25, у Белостоку 27, у Бересті 28, у Пінську. Чекаємо ночі. Плюс 11-13, полночно-заходній вітер, вільготність каля 40%, де повищений атмосферний тиск, таким він буде триматися до кінця. Завтра, 24 червня, умови надвор'я у Білорусі в основному буде визначати область повищеного атмосферного тиску. Вітер неустойливий, ночі слабий, у день завтра від слабого до умеренного. На термометрах завтра чекаємо плюс 24-26.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 18 годин в Беларуси, 17 у Польши.
3: Лауреат Нобелевской премии миру Алесь Беляцкий завитал у Центр белорусской культуры у Белостоку. У Беларуси после 2020 года закрыли больше за 140 экологических организаций. Справы новый медиапроект про белоруса у по всем свете.
2: У студии новина Валевоевская.
3: Лауреат Нобелевской премии миру за 2022 год, основальник и керовник правооборонного центра «Весна» был политвязень Алесь Беляцкий в рамках своего официального визита на Подляшша наведал Центр белорусской культуры у Белостоку. И ему провели экскурсию по центру, рассказали и показали выники працы, а так само познакомили с коллективом организации. Говорит наместница центра Илона Карпюк.
4: Чешуся, что центр мог подтримать этот час встречи, который завершится презентацией польской как бы, премьерой, можно сказать, фильму, документального кино про Алеся Беляцкого «Беляцкий Unbroken», который сделала польская команда. Меня еще очень тешит, что в рамках этого, ну, все ж таки напруженного часу, что отримала так само запросить Центр белорусской культуры, как познакомить Алеся с нашими сотрудниками, как показать тутей новое место, нашу перспективу на працу.
3: Со своего боку Алесь Беляцкий отзначил важное изъявление Центра белорусской культуры и поделился уражениями от его наведания.
5: Для меня это новая белорусская институция, которая подтримливается на державном уровне, что очень важно, вот, то, что польская держава надает увагу национальным меньшинствам, приватности белорусам, и дает возможности для развития культуры, адукации. И белорусам так само, тутейшим белорусам, важно выкористовывать те возможности, которые дает этот центр, именно это культурная установа. Мне приятно было познакомиться с коллективом, увидеть помещение, в котором находится сейчас центр.
3: И, как уже мы говорили ранее, завершится визит Алеся Беляцкого на Подляшша. Сегодня, как раз у эту годину, начинается премьера документального кино «Беляцкий Unbroken», которая проходит у Белостоцкий нетеатр. У Беларуси после 2020 года закрыли больше за 140 экологических организаций. Про это читаем у опубликованном огляде становища экологических организаций и активистов, подрыхтованным экологической организацией «Экодом» разом с «Зеленой сеткой». Больше за 80 экологических организаций уже примусово ликвидованы або находятся в процессе ликвидации. И еще около 60 организаций сами спинили свою деятельность, часто про стиск и рызыку переследу. Сярод ликвидованных организаций «Ахова птушек», «Батьковщина», «Экодом», «Багна», «Центр экологичных решений», «Уменское руверное товариство», «Белогрудна» и иншие. Так сама была ликвидованная партия «Зеленые». Про белорусов, которые не чакают лепших часов, а дейничают, рассказывает новая белорусскомовная медиа «Справы». Проект запустил один из былых керовников «Сымбальбай» Микита Броука.
6: «Справы» — это новый белорусскомовный медийный проект, у яким мы хочем рассказывать об тем, как людям становиться экономично незалежными и устойливыми. Тобок, наша идея — это показать приклад людей, которые что-то робят, робят что-то корыстное. Это не обовязково бизнес, это могут быть некие громадские инициативы.
3: По словам Броуки, медиа будет рассказывать истории белорусов по всем свете.
6: Нам интересно рассказывать про белорусов по всем свете, потому что, снова же, я думаю, сегодня есть некая такая, напевно, нарастая прорва помеж людьми в Беларуси и людьми за межой, потому что уже довольно шмат часу прошло, как кто-то съехал за межу, как бы, после разных подей, кто-то протягивает заставаться.
3: Павле слова у Броуки, СМИ показывают, как у новых и часто складанных умовах створяют бизнесы, реализуют проекты, подтримливают супольности и шукают новые махчимости. Больше новинов на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск праз годину.
0: Радио Рация. Это были новины, а зараз на дворе.
2: Так само там сонечно на улице в нашем помежном регионе, так и вот достаточно горячий день. Температура поветра зараз плюс 24 у людей.

0: і уцелим нашу працю у Гданську, заявила у телеграмі прем'єр-міністр України. Конференція по відновленню України, у якій повинен був прийняти уділ президент Володимир Зеленський. На минулому тижні президент Польщі Кароль Наврудський вирішив позбавить Зеленского ордена Белого Орла в связи с присвоением одному из формований украинских узброєних сил звания Герої Украинской повстанчої армии. У Польщі сприймається Украинская повстанчая армия як злочинная за Волынской трагедии. Услед за Зеленским от польских державных узнагород отмовились трое былых президентов Украины. Зеленский отправил свой орден у Варшаву, канцелярия президента Польщі уже отримала посылку. После эскалации политического скандала головной интригой заставалось то, чи приедет Зеленский в Гданьск на великую конференцию по обновлению Украины. Колькасть потерпелых от политических репрессий в Беларуси перевысила 100 тысяч человек. Про это на прессовой конференции в Белостоку заявил правооборонца и лауреат Нобелевской премии миру Олесь Беляцкий. А проча того, Беляцкий сказал, что в Беларуси завели больше за 10 тысяч криминальных справов поводле политических мотивов, и еще тысячи людей подвергались и протягивают подвергаться переследу с боку уладов. Правооборонца подкреслил, что репрессии стали одним из основных инструментов утримания улады в Беларуси. На его думку, дейный режим выкористовывает тиск, арышты и криминальный переслед для захования контроля над громадством, покольки не мая широкой подтримки сярод беларусов. Ранее стало ведомо, что лауреат Нобелевской премии миру Олесь Беляцкий створяет международный правооборонный фонд, который будет працевать не только с Беларусью. Беляцкий застанется старшинем правооборонной организации «Весна», однако будет заниматься переважно международными справами. Причиной зникнення былого белорусского дипломата и спортивного функціонера сябра форума демократичних сил Анатолия Котова, якое отбылося 21 жнівня минулого года, може быть шмат, але нельга виключить его удел у визволенні першої партии політв'язнів праз жорсткое припинення перевозу грузов на белорусско-польской межі. Так лічить сябра форума демократичних сил Змітер Балкунец.
1: Ён быў чалавекам, які некалькі дзён выступаў пасярэднікам паміж беларускімі некімі прадстаўнікамі ўлады і польскім урадам, таму што, як ён казаў, у іх не было ніякай камунікацыі. Але потом яны пачалі самі. То Анатоль перадаваў спіскі на вызваленне, і па гэтаму спіску шло вызваленне палітвязняў. Таксама зменшылася міграцыйны ціск на Польшу.
0: Паводле Змітера Балкунца, Лукашенко вельмі разазліла на па якой прычыне прыйшлося вызваляць першую партію палітзаключённых. Котаў прасіў іх быць асцярожнымі праз магчымую расправу. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Таксама зусім незначна зараз зніжаецца тэмпература паветра ў нашым памежным рэгіёне, потым схаваецца сонца і таксама ўначы чакаем плюс 11-13 без ападкаў далей. Зараз плюс 24 у Лідзе ды Гародні, у Пластуку таксама 24-25, у Вулкавыску ды Гайноўцы 27, зараз у Берасці, у Кубрыне 27, у Пінску. Паўночна-заходні вецер 3-4 метры за секунду, павышаны атмасферны ціск, таким ён будзе трымацца да канца гэтага дня, уначы ў вечары. Заўтра таксама мінетову вось павышанага атмасфернага ціску сфарміруе наша надвор'е. Заўтра сонечна, трошкі аблоку, плюс 26, у чацвер плюс 28, плюс 30 у пятніцу, 33 у суботу, у нядзелю плюс 37. Зараз так, менавіта да канца гэтага тыдня выглядае прагноз. У студыі беларускага радыё Рацыя з вамі быў Улад Грынёўскі. Спакойнага вечора вам жадаю і да новай сустрэчы.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях радыё Рацыя.
4: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 20-я година в Беларуси, 19-я в Польше.
3: Лауреат Нобелевской премии мира Олесь Беляцкий завитал у Центр белорусской культуры у Белостоку. Президент Узбекистана наведает Беларусь у Липени. Братство православной молоди рыхтуются до паломництва на Святую гору Грабарка.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Лауреат Нобелевской премии миру за 2022 год.

0: Рация с Нівой. От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
1: На волоску. Вітаю шановных слухачов. Ситуация у Беларуси и вокруг яе апошними тыднями становится все больше напруженной и тревожной. Москва давно и последовательно імкнецца утягнуть у свою захопницкую войну супраць Украины и белорусское войско. Лукашенко разумее, что такая потенциальная ситуация істотна принизить его самостоятельность как начальника державы, а так само резко обрыне и так зусім низкую ягоную популярность у народе. Тому правадыр Синявокой республики усими силами всех этой апошние годы імкнулся лавировать и позбягать на упростого умешання у збройные деянні. Республика Беларусь и так у значной ступени стала суагрессором и отрымала незмывальное тавро, бо ее керавництво фактично предоставило российским войскам свою территорию для уварвання и нападу на Украину на початку страшной войны. И тут можно абсолютно погодиться с досвеченным белорусским политиком Сергеем Навумчиком, який пиша, у тым, что Беларусь опынулась над безданью, на 100% виноваты Лукашенко. Менавіта ягоная шматгадовая мэтаскіраваная палітыка здачы суверэнітэту Москве зрабіла народ закладнікам узурпатара. За гэтыя часы ў Беларусі магло змяніцца 6-7 прэзідэнтаў, ці ўвогуле яна магла б вярнуцца да парламенцкай рэспублікі. І мне цяжка ўявіць каго-небудзь горшага за Лукашэнку, піша Навумчык. Ситуация резко обострилась за апошний тыдень, коли керавник Украины Владимир Зеленский выставил ультиматум менавіта Лукашенку. Сутность заявы украинского лидера полягая в наступным. Беларусь повинна демонтовать усе ретрансляторы для российских дронов у Берастейской и Гомельской областях. Технічна яны координують і допомагають агресору своїми і іранськими дронами біць по українських городах, у виніку чого відбуваються шматлікі розбуренні домов і інфраструктури, гинуть менавіта мирные цивільные люди. Акрамя гэтага Беларусь поставляє паліва для російського войска, і отказ може прилететь по нафтоперапрацовчих предприємствах. По словах Зеленського, ён передавав праз неофіційні канали позицію з патрабаванням демонтажу ретрансляторов уже давно, однако ніякої реакции с боку влады в Беларуси не было, и наспел час огучить такое потребование публично. Коли ж керавництво Беларуси не прибере гэтые техничные вышки с сумежных территорий, Украина обяцая разобраться с ситуацией сама своими силами. И тут без окивока уйде размова про атаки на объекты на территории Беларуси, а значит серьезную эскалацию у регионе. А перед тем здарылася еще одна сумная подея. Боевый дрон трапил в автобус с белорусскими детьми, який чамусь ехал на Черноморское узбережье, захопленное Россией, аккурат проз прэсфронтовую зону Брянской области. Что это было? Ці деталёва спланаваная провокация спецслужбаў и реализация злачынного плану, ці просто тупоголовая недбайность и логистичное идиотство организаторов поездки. Докладно покуль невядома. Але загинула жанчына, что супроводжала юных спартовцев, а некалькі дзяцей были моцно поранены ажно до погрозы жыццю. Ці задумаются урэшце беларусы у своей большини про сутность гэтай захопніцкай войны России и про реальные погрозы бяспецы нашему народу, не тяжко сказать. Ці достануть очмурелую голову с российского и лукашенковского телевизора, где сутками льются плыни пропагандистской хлусни. Боюсь, что навод такие трагедии не прояснять мозги большини насельництва. Бо вот чем думали батьки этих детей, коль выправляли их на отпочинах, фактично в радиус военных боевых деяний. Беларусь опынулась в вельми тревожной ситуации, махчимого утягивания в полномасштабную войну. Еще николи с часу другой сусветной войны страшная милитарная катастрофа не грукалася так погрозливо у дверы домов кожного белоруса. Зважаючи на оккупационную политику Москвы, у разе украинских ударов по объектах на территории Беларуси, усходний сусед у своем стиле обовязково прийде ратовать молодшего брата. Цану такого ратования у двух косі литвины белорусы сумно зведали за многие стагоддзі своей драматичной истории. У разе эскалации далей подеи могут разгортываться по вельми змрочным для Беларуси сценары, з шматлікімі ахвярамі. І, як прадказана святымі, все вісіць на валаску. Владимир Кільмановіч для беларускага радыё «Рацыя».
0: «Рацыя з Нівай» – супольны праект «Радыё Рацыя» і тыднёвіка беларусаў у Польшчы «Ніва».
2: Радио Рация. Белосток, Гродно, Брест.
3: Первая трансграничная радио FM.
4: Объективно, цікаво, оперативно. Белорусская радио Рация.

0: Доброохотник Александр Клочко, позывный Кусь.
1: Я сподіваюся, что после того наведывания этого мероприятия, той, кто не до конца разумел, за что змагаются белорусские доброохотники в Украине, станет лучше это разуметь, лучше это отчувать. Ну и сподіваюся, что это так само будет еще один невеликий штуршок, напомин про наших полонных, леша тромбли. Сподіваюся, что, возможно, в ближайший час мы сможем довериться про их лёс. Живые они, загинувшие. Коли живые, то как домовляться про обмен, коли загинувшие, то каб забрать целы, близкие могли поховать.
0: Нагадаем, что в боях под украинским Лисичанском загинул командир батальона «Волод» полка Калиновского с позывным «Брест» Иван Марчук. Два белорусы трапили у полон, четверо изникли без весток. У Гомельским областным суде вынесли присуд 30-годовой жыхарцы Гомля Вользе Марчанцы. Ее обвинователи поводили некольких артикулов криминального кодексу, у тым содейничание экстремистской деятельности. Женщине присудили 3 года обмежевания воли без накирования у поправчую установу. Это так званая хатняя химия. Как поведомляет Гомельская весна, переслед Вольги связаны со справой Гаюна. Справу завели за передачу незалежному проекту известок об руху российских войсков на территории Беларуси под час уварвания России в Украину. Улады Грузии огучили выники перепису населения. В Украине проживают 4473 белорусов. Однако эта личба на урадце адлюстровывает всю белорусскую присутность у этой кавказской краине, комментует правооборонца Роман Кисляк, который живет у Грузии.
2: Те, кто приезжает, и тут живут иностранцы, не всегда участвуют. Это хорошо, что даже вот, ну, больше 4000 приняли участие в такой переписи. Я сам в этом участвовал. Специально, хотя переписчиков я не нашел, я на сайте направлял вот эту информацию себе, чтобы осталась информация. На самом деле, как бы, не всегда переписчики доходят, это раз, во-вторых, не все как бы раскрывают, что они живут. Поэтому реальная цифра 12 тысяч белорусов.
0: По словам правооборонцы, частка белорусов живет в Грузии нелегально.
2: Общее количество потихоньку уменьшается. Вот это вот последние несколько лет общее количество белорусов уменьшается, потому что с легализацией проблема. Ну и не все готовы. Часть людей нелегально находится, к сожалению. Паспорт трачен, либо поврежден. Люди не смогли или не захотели там регулироваться в качестве просителя убежища. Но сейчас это сделать очень сложно. Не просто из-за изменения законодательства. Конечно, вот часть людей живут. И сколько их, мне сложно сказать.
0: Роман Кисляк упевнены, что иснуют 2 центры компактного проживания. Белорусов у Грузии. Это Тбилиси и Батуми. Однако он сустракался с белорусами, которые живут у инших городах этой кавказской краины. Больше новин на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск прес Адину.
3: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
4: Сегодня вечером на нашем белорусско-польском помежье пануе переважно облачное с прояснениями надворье. Зараз температура поветра от плюс 17 до плюс 22 градусов на Городинщине и Белосточине, на Берестейшине крыху теплее до 25 градусов без опадков. Ветер полднево-заходний умеренный от 4 до 9 метров за секунду. Температура поветра у ночи чекается от 12 до 14 градусов тепла, будет облачно без опадков так само. Температура поветра завтра днем складе от 25 до 27 градусов со знаком плюс, чекается в облачное надворье, синоптики такие опадков не прогнозуют, атмосферный тиск истотно не изменится.
3: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
4: Вітаю, шановні, сьогодні 23 червня, аўторак. Щиро жадаю, каб вечаровы час так само падарувала выключна прыемныя эмоцыі і выдатнага настрою ўсім, як заўжды жадаю беларускай радыё Рацыя. Я Кірыл Малаховскі, у студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Особное привітанне всем, кто зараз за стырном знаходится, долучайтесь до нас, шановные, будет вельми цікаво, будем бавить час с ближайшей годиной с допомогой якостной, приемной и цікавой музыкой на вольной хвале и выключно корыстной информацией. У радиокулісах гэтым часам нас чакаюць гурты Open Space, The Fray, Imagine Dragons, Варона, Lost Prophets, Без назвы ды іншыя выканаўцы. Акурат посередине годины прогучить репортаж рации, а я уже литерально праз 10 минут расскажу вам про звычки поспеховых и богатых людей, какие варто перенять за

0: Российскую Федерацию. Нагадавши, что у Минску и Минской в области неузабаве пройдет 13-й форум регионов Беларуси и России. Лукашенко заявил, что это вельми добрая пляцовка для обмеркования не только наявных, але и стратегичных питаний. На первый день пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков поведомил журналистам, что Лукашенко и Владимир Путин на будущей встрече серед иншага обмеркуют погрозы Владимира Зеленского на адрес Минска. Сапраўды, вы ведаете, что и Александр Рыгорович про это казал. У аглядной перспективе плянуюць ажыццявіць контакты. Это будет добрая магчымасць для того, как абмеркаваць гэтыя іншыя пытанні, сказал Пясков. 19 червня украинский президент Владимир Зеленский дал Лукашенко тыдень на знятие с вышек ретрансляторов для наведения дронов уздовж межи с Украиной. Про белорусов, якія не чакают лепших часов, а дзейнічают, распавядае новая беларускамоўная медиа «Справы». Проект запустил один из былых кіраўнікоў «Сымбальбай» Мікіта Броўка.
1: «Справы» — это новый беларускамоўны медийный проект, у яким мы хочем рассказывать об тым, як людям становиться экономично незалежными и устойливыми. То бок, наша идея — это показать приклад людей, якія штосьці робіць штосьці карысное. Это не абавязковый бизнес, это могут быть некие громадские инициативы.
0: По словам Броўкі, медиа будет рассказывать истории белорусов по всем свете.
1: Нам цікаво рассказывать про белорусов по всем свете, потому что, снова же, я думаю, сегодня есть некая такая, напевно, нарастая прорва помеж людьми в Беларуси и людьми за межой, потому что уже довольно шмат часу прошло, как кто-то съехал за межу, как бы, после разных подеев, кто-то протягивает заставаться.
0: По воле слова у Броўкі, СМИ показывает, як у новых і часта складаных умовах ствараюць бізнесы, рэалізуюць праекты, падтрымліваюць супольнасць і шукаюць новыя магчымасці. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сегодня вечер на нашем белорусско-польском помежье панует переважно облачное с прояснениями надворья. Зараз температура по ветра от плюс 17 до плюс 22 градусов на Городинщине Белосточине, на Берастейшине крыху теплее до 25 градусов без опадков. Ветер паўднёва-заходний умеренный от 4 до 9 метров за секунду. Температура по ветра у ночи чакается от 12 до 14 градусов тепла, будет в облачно без опадков так само. Температура по ветра завтра днем складе от 25 до 27 градусов со знаком плюс, чакается в облачное надворье, синоптики опадков не прогнозуют, атмосферный тиск істотно не изменится.
2: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
3: Вітаю, шановные, сегодня 23 червня аўторак. Щиро жадаю, каб вечаровы час так само подаровал выключно приемные эмоции, выдатного настроя, как завжди всем жадаю белорусская радио Рация. Я Кирилл Малаховский, в гэты час у студии вы слухаете вечеровы эфир. Особное приветствие всем, кто зараз за стырном находится. Долучайтесь до нас, поважанные. Будем бавить разом час с допомогой из приемной, якостной да цікавай музыки на вольных хвалях и выключно корыстной цікавой информации. Дюран Дюран уже спевают для нас один из своих налепших хитов «Командан». Далее нас чекают «Антитела», «Фулс», «Гаден», «Паулина», «Депеш Мод», «Нави Бенд» да иншие зорные выканавцы. Уже просто 4 хвилины прогучить передача с архива «Нивы» выконания Яна Мордани, який уже полистал тыдневик адмыслова для нас с вами. А крышечку поздней, а 22.30 поводле белорусского часу, почуем передачу «Рация подорожжах», где были, что бачили наши коллеги, белорусские журналисты. Обовязково расскажем, заставайтесь с нами.

0: O, tak učí sa Greg Zorba. Melódia, taká je, bola z kinostužky. Potom Denis Rusos, tak sama na tú melódiu i mnohie, mnohie. Čepier, je to stále jakby taká narodná. No to akurát od kompozitora Mikis Teodorakis. Tereč, 98 hodov, ďačka mil. Jak už o dobré, taký náš raz poviet pro kanikuly. Maje svoj ađin kaniec. Tereč, kolbasa tak sama dobré je, na maje dva kance. Ale raz poviet pro kanikuly maje ađin kaniec. I šonja hety kaniec nabližajeca. З вами были
1: Юрий Ляшинский
0: и Ольга Семашко.
1: До новых встреч.
2: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавые места у отдаленных концах Белоруссии, Польши, Европы и свету.
3: Радую.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 23 червня 1958-го народился Крис Холмс, полное имя Кристофер Джон Холмс, американский гитарист, наибольш вядомый працей у гурте «Васп» с 83-го до 90-го года. У 96-м Крис вернулся у «Васп», але знов сышел с гурта у 2001-м. Працавал у шерагу інших гуртов и проектов, а так само сольно, але нас цікавить усё ж таки «Васп».

и пойду калипок лишь за тобой. И спросонья неприбраная весна сегодня зранец изломала мой спокой. Я расплющу в очи, как тебе познать, и пойду калипок лишь за тобой.

0: Вы надея костёла и свету, слово папов да молоди.
1: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация кропка.